0: «Космо по-русски». Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски». Германия в деталях.
1: Недавний случай на городском пляже в городке Хале-Адерзале всколыхнул общественность. Владелец пляжного участка принял решение не допускать на пляж людей, не понимающих немецкий язык. При этом дело не в дискриминации. Об этом поговорим подробнее. В студии я, Алена Колесникова, и моя коллега Ксения Александрова. Вы слушаете «Космо по-русски. Германия в деталях». Ксения, что же произошло на этом пляже, о котором говорит сейчас вся Германия?
2: Да, говорят об этом действительно много и часто с возмущением, а произошло ровно то, что произошло. Администрация пляжа сказала, что больше не будет пускать тех гостей, кто не понимает по-немецки. Правило не такое строгое, все-таки не языковой экзамен, но имеется в виду, что на группу гостей, на компанию, хотя бы один человек должен быть, который хорошо, достаточно хорошо говорит по-немецки, чтобы понимать в случае опасности указания спасателей и администрации. Собственно говоря, это не блажь и не намеки на радикализацию, в чем тут же обвинили администрацию. Причиной послужил конкретный случай. Директор пляжа, сам, собственно говоря, спасатель, накануне спасал маленького ребенка, он оказался в опасной ситуации, и семья не говорила по-немецки. Они просто-напросто не понимали указаний спасателей, что нужно делать. Это был такой стресс для всех, и человек понял просто, что он не может обеспечить безопасность, он не может обеспечить своим сотрудникам нормальные условия работы, при которых они могут выполнять свои прямые обязанности. Поэтому вот пришлось ввести такое правило, ну, просто оно продиктовано временем и ситуацией, что да, сейчас в Германии действительно очень много людей, кто очень ограниченно знает немецкий язык.
1: Когда я читала прессу по этому вопросу, у меня сложилось впечатление, что люди, которые не понимают правил пользования пляжем или бассейном, например, это такая же ситуация, правила, которые вывешены для всеобщего обозрения, не могут на этом пляже находиться. Сейчас я понимаю, что дело совершенно не в этом, дело в тех спонтанных командах, которые зависят от обстоятельств, которые дает спасатель, а это уже совершенно другая история.
2: Это совершенно другая история, и главное, что это очень важная история, потому что шутки в сторону. Ты даже, если специально не смотрела, не представляешь себе, сколько людей ежегодно гибнет в водоемах, именно купальщиков. Я посмотрела статистику, и вот помнишь, недавно выдались выходные, когда мы все хорошенечко пропеклись, 41 градус. Берлин, вот за эти выходные погибли в воде 26 человек. Поехали купаться, по Германии я имею в виду. А в принципе цифры тоже очень и очень печальные, потому что в прошлом году, например, за год 393 человека в Германии утонули. В позапрошлом году их было еще чуть-чуть больше, и как бы вот последние годы в районе 400 эта печальная цифра держится, и это, в общем-то, очень много. Люди тонут в озерах, прудах, реках, ручьях, в море, кстати говоря, меньше всего.
1: Я думаю, что в море меньше всего, потому что там действительно по всей немецкой пляжной линии расположены вышки со спасателями, и диких мест для купания очень-очень мало. А вот что касается действительно лесных озер, тут ситуация другая, потому что там людей спасать некому.
2: Именно, что некому, да, и главная эта проблема в том, что население недооценивает опасность. Сама подумай, да, психологически, что такого? Ты гулял по лесочку, по жаре, катался на велосипеде. Ничего страшного, окунуться в небольшое озеро нету. И люди, конечно, забывают о каких-то базовых правилах, нарушение которых, как правило, и приводит к трагедиям. Ну, та же статистика, она неумолимая. 82% утонувших – это мужчины, в основном молодые. О чем это говорит? О том, что в воду лезут в состоянии пусть даже легкого алкогольного опьянения, мужская бравада, игры, суета, взаимные какие-то задирания, скажем так.
1: Да. Прыгают в воду на незнакомых местах, где вода непрозрачная, где дна не видно, там могут быть любые коряги, там может быть что угодно, по
2: большому счету. Оказывается, что там не только коряги, но и неожиданные заросли, которые могут как минимум просто испугать от неожиданности, неожиданно глубокие места, неожиданные сильные течения, плюс плюс, что еще не учитывается, вода в водоемах еще недостаточно прогрелась, на улице очень жарко, в воде очень холодно. Включаются защитные реакции организма, тебе кажется, что сейчас ты таким легким шоком быстренько охладишься. На самом деле мышцы и мозг ведут себя совершенно по-другому, и многие ожидаемые действия организма просто-напросто блокируются. Плюс не надо полностью рассчитывать на 100-процентное здоровье, 100% нет ни у кого, случаются инфаркты, инсульты, шоковые состояния.
1: Далее особенно, когда на улице 40 градусов в тени, и многие просто бросаются в воду в состоянии близком к тепловому удару.
2: Есть еще одна неочевидная причина, на которую эксперты с каждым годом указывают все чаще и чаще, а именно смартфон. И это просто страшная история. Родители сидят, не отрываясь в телефонах, ребенок в это время гибнет, они этого не замечают.
1: Я думаю, что обо всем этом прессе следовало бы говорить побольше. Ксения, ну давай действительно вернемся к правилам, которые действуют на организованных пляжах.
2: Да, ты знаешь, это интересная очень тема, потому что правил много, писанных и неписанных, и я тебя уверяю, сейчас мы о них расскажем, едва ли кто-то о них догадывается. Ну, самое поразившее меня, например, о чем бы я в жизни не догадалась, в Германии прекрасные песчаные протяженные пляжи на обоих морях. Что хотят делать люди на песчаных пляжах? Строить песчаные замки с ракушками. Очень осторожно, оказывается, по правилам. И это все не так однозначно, и часто строительство песчаных замков либо запрещено, либо ограничено. То есть нужно смотреть правила конкретного пляжа. Это объясняется мерами безопасности и охраны побережья. То есть речь, конечно, идет не о куличиках, в которые дети играют, а речь идет о масштабных постройках. То есть, например, некоторые пляжи на острове Рюгена даже регулируют максимально допустимые размеры песочных замков. То есть там, например, постройка должна быть не выше 30 сантиметров, а диаметр не больше 3,5 метров.
1: Но маленькому ребенку хватит, а взрослые, видимо, должны себя ограничивать. Я вспоминаю еще об одной опасности. Люди очень любят, когда их закапывают в песок по жаре. Я сама неоднократно такие вещи видела. Так вот, закапывать нужно, если уже, пожалуйста, не слишком глубоко, потому что вес песка, который лежит на грудной клетке, будет затруднять дыхание, и это для не совсем здоровых людей, это, конечно, тоже чревато.
2: Вот это важно, что ты отметила. Кстати сказать, я об этом даже никогда не задумывалась. Еще интересный момент. Вопрос не опасности, а просто правил поведения. Чем занимается молодежь на пляже, которая не любит лежать попой кверху? Кидают тарелку, играют в волейбол и так далее. Обязательно уточнять, что предписывает конкретный пляж, потому что часто пляжи рассчитаны все же на отдыхающих, которые предпочитают спокойный лежачий образ жизни, и они меньше всего на свете ждут, что вокруг них будут скакать с мячом. Это нервирует, это раздражает, это добавляет стресса. Поэтому, как правило, на организованных пляжах выделены специальные зоны для активных спортивных игр и всегда просят отдыхающих это учитывать.
1: Большие громкие компании с песнями под гитару на немецких пляжах редкость, и наверняка поэтому основному количеству людей такие компании мешают. Для меня после многих лет жизни в Германии, я думаю, отдых на пляже тоже был бы испорчен таким звуковым фоном.
2: Да, так принято, и не стоит об этом забывать. Просто первое общее правило – не мешаем. Это касается колонок, которые подключаются к смартфонам, музыки, гитары и всего такого громкого прочего. Что еще интересный момент – вопрос курения. Сейчас в Германии курят не так много, и, соответственно, курильщики на соседнем полотенце или в соседней пляжной корзине могут раздражать. Что предписано – пляж – открытая свободная территория, курить там не запрещено. Организованный частный пляж, как правило, можно бесплатно попросить пепельницу как минимум. В принципе, всем курильщикам рекомендуется иметь с собой портативную пепельницу, это несложно, как минимум, чтобы не забрасывать пляж бычками, по которым потом будут бегать дети босиком. Ну, а как максимум, просто смотреть вокруг, и если рядом сидят люди, на которых идет дым, ну, подумать немножко о них, отойти.
1: Ксения, вот я живу практически на границе города, и наш район очень гордится своим собачьим озером и собачьим пляжем. Я понимаю, что это абсолютнейший люксус, это редкая ситуация. В основном, конечно, владельцы собак стараются взять своих питомцев с собой, когда идут на пляж. Есть какие-то специальные правила по этому вопросу?
2: Есть и еще какие собаки. Это прекрасные, вроде как все на природе, но на большинстве пляжей в Германии с мая по конец сентября вход с собаками запрещен. запрещен, к сожалению. А на те, которые разрешен, нужно, опять же, внимательно смотреть, какие правила. Потому что если с собакой можно, это уже здорово, но очень часто можно привести собаку, с поводка спустить нельзя. Бедная собака загорает весь день на веревке. Это тоже жалко питомца, жалко хозяев. С другой стороны, понятно, почему это сделано. Я, кстати сказать, вспоминаю один из своих первых походов на пляж на Северное море, когда я только приехала в Германию. Я такая довольная дошла до пляжа, расстелила свой белый полотенчик, и на него тут же улеглась мокрая белая собака. Я, конечно, посмеялась, но, в принципе, да, не все отнесутся к этому с легкостью. Вот, поэтому смотреть можно, спускать с поводка нельзя. Убирать за собакой следы ее жизнедеятельности, это и так понятно, никто не хочет, чтобы пляж был быстро запачкан. И еще интересный момент, есть как раз так называемые dog-friendly пляжи совершенно, и даже несколько пляжей в Германии предлагают специальные пляжные корзины для собак, это здорово.
1: А есть еще нудистские, так называемые голые пляжи, которые чрезвычайно распространены на северном восточном побережье. Я, как человек с детства к этому не привыкший, стараюсь таких пляжей избегать. Другое дело, что на Балтийском море очень трудно найти ненудистский пляж.
2: Трудно, но можно. Здесь главная проблема – взаимопонимание или непонимание. Тут действуют взаимоисключающие правила. Хочешь загорать ню – иди на специальный пляж, не смущай публику, которая привыкла загорать в купальниках. И, соответственно, наоборот, если тебе хочется посидеть на пляже, где все в чем мать родила, на других посмотреть, то придется и себя показать. Там тебе не будут рады, если ты пришел в купальники. То есть будь как все.
1: Но, с другой стороны, официально выгнать с пляжа одетого человека тоже никто не имеет права. Ну, посмотрят косо.
2: Тут вопрос только о том, как избежать конфликтов. Собственно говоря, большинство правил, которые мы сегодня обсуждаем, они вот находятся в серой зоне взаимоотношений, а не прописаны в уголовном или административном кодексах. Поэтому, да, это вот вопрос, как сделать так, чтобы всем было хорошо. К вопросу о ФКК-пляжах, на которых загорают без купальников, еще один момент, который становится все более и более актуальным, как дела обстоят с дронами. Все больше и больше людей покупают себе дроны, все больше и больше людей делают красивые отпускные фото и видеосъемки. Можно ли летать над обнаженными людьми и снимать их? Нет, нельзя. В целом дроны на пляжах разрешены. Есть определенные зоны, где старт и приземление запрещаются, надо уточнять. Нельзя летать также над природоохранными зонами и над территориями, где происходит большое скопление людей. На пляжах тоже бывают мероприятия, вечеринки, там, демонстрации, все что угодно. Это нет. Просто на пляже снимать с дрона можно.
1: Ксения, а существуют какие-нибудь правила поведения, собственно, на воде? Писанные, неписанные правила?
2: Если это организованный пляж, на котором работают спасатели, да, конечно, существует. Первое правило – буйки, всем понятное. Второе правило – использование моторных средств. Тоже где купаются, там не катаются и наоборот. Ну и третье правило – не мешать другим.
1: Ну и, конечно, если на пляже установлен красный флаг, в воду в этот день лучше не лезть, потому что это произойдет тогда уже под вашу собственную ответственность.
2: Давай тогда в конце, чтобы не заканчивать на грустной ноте, расскажу пару веселых историй из жизни немецких пляжей. Самая известная, самая любимая моя история. Лет 5 назад на одном из Берлинских озер, как раз на ФКК-пляже, где все отдыхают, в чем мать родила, пришла голодная кабаниха с кабанятами. Присмотрела у одного мужика икеевскую сумку, в которой был ноутбук, схватила ее и побежала. Мужик был в шоке, ему ничего не оставалось делать, как голышом опять же носиться за этой кабанихой в попытках отнять у нее эту сумку.
1: Я понимаю, что территорию ФКК-пляжа он покинул в какой-то момент.
2: Он ее не успел покинуть, но там была одна девушка, к слову, очень популярная блогерка, которая сделала очень-очень смешные фотографии. Сумку удалось отнять, кабанята разошлись, и эта девушка подошла к нему, показала эти... А мужик такой уже пожилой, пузатенький, седой, показала ему эти фотографии и сказала... Извините, но это так смешно, можно я это опубликую? И он сам говорит, ну ладно, опубликуй. Эти фотографии разошлись по всему миру. Все немецкие газеты, все европейские газеты, даже за пределами Европы. «Нью-Йорк Таймс», по-моему, взял эти снимки. Короче, это стало таким главным летним мемом Германии. Даже одна фирма, которая изготавливает вообще-то модельные железные дороги, сделала даже лимитку, такой спецвыпуск, фигурки этого мужика, кабана, кабанят этой сумки. И, в общем, да, бывают вот такие истории на пляжах.
1: Это замечательная история. Это значит, что даже просто сходив на пляж, имея при себе телефон, при благоприятном стечении обстоятельств можно прославиться. Не забывайте только спросить разрешение у тех, кого вы фотографировали. Ну, а в целом, лето еще только началось. Будьте осторожны на воде и хороших вам каникул.
2: Хорошего отдыха.
0: Космо по-русски. Германия в детали. Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «VDR Космо по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «VDR Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.